0: The coolest station online.
1: Yeah.
2: MFM station.
1: That's us.
0: Cause we play this.
3: Мы на баре, разрываем утешу. Я до завтра залышусь, пока тишусь. Я уси тут, в своих